0: Abteilung, bereit! Abteilung, Gegenstand!
1: Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожек Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
2: May the joy of Christ, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Christmas. Servator felicite de Krachun sia nul no. Ordot Korachon. Народився вам Спаситель, радуйтеся. Милостив плене, радостне вяносне свято. Новороєно, Боже дєті, Бог з нами. Най вам подели свой благослов, трайний мир і право срече. Сречан Божич, Христос се роди, зоноване ходи, а з Босовне нове лєте. Дорогие белорусы, веселых колядных свят, сердечно поздравляю всех праздником Рождества Христова. Шанара вор сур джинун, миладон мазидон, эли клану эли, наваракамин, вам вака импия. Ули муэсэ, наварунди, Naban ya Ruanda, Noel Inziza, Imana Ibake, Amahor, Ni Mukomere, Mubarike, Amwe, Ibihugu Bianca.